гожи хөтм мочи урбат парегоне хечкар шишавалди толтал умно чофиси нанхин улти уртл чагуне жог лё

Ашмот э чадамдар элтаж. Бошу туригэн чэмэги хэган. Бочох натэ хамтуар ерэгэжэна. Анниги сонсэн чадамнаюна. Афчу чэжэндэ нихэ байлба.

Богдо ижинэ дотром болвлэ бале харан ви болчивэ Болмор торсын янлан жогн болхэ өвчин даялдыжи Пыбаради болвлдэ хойрос гормнон болшивэ Эро норто шишагуни умно таларен гархэлле Эрун дурсо янлан жогн болхэ өвчин нолодо Арва норне богдо ичин айланде